0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosining qadrdonlari. Yangi tong barchamizga muborak bo'lsin. Bugun birgalikda 5-iyun sanasini mana shu tongni kutib oldik azizlar bu juma tongi. Hamma-hamaga eng chiroyli niyatlar, tilaklar hamrohligini tilaymiz azizlarimiz. Buguningiz har kungidan-da chiroyliroq o'tsin, ezgu amallarga boy bo'lsin deymiz. Mikrofon oldida boshlovchi muxlisa va 3 soatlik efir boshlandi. Nasib bo'lsa, mana shu 3 soat mobaynida biz albatta siz bilan hamrohlikda bo'lamiz. Birgalikda kayfiyat bilan dasturlarni olib borishga harakat qilamiz va siz bilan bevosita mana shu muloqotlarni ham amalga oshiramiz. Chunki tavakkal radio o'yini 71-203-65 o'yinga start bersak bo'ladi. Yo'lda ketayotganlar aynidam oq yo'l, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Uyda qolib nonushta qilayotganlar esa yoqimli ishtaha tilaymiz. O'yinda ishtirok etmoqchi bo'lganlarga omad yor bo'lsin. Biz boshladik. Birinchi qo'ng'iroqni qabul qilaman hozir. Alo?
1: Assalomu alaykum.
0: Xush ko'rdik.
1: Farg'ona viloyatidan Zohidjonman. Jumangiz muborak bo'lsin.
0: Ayyomlar sizga ham muborak bo'lsin.
1: Rahmat, sog' bo'ling, charchamang.
0: Rahmat. Boshlaymizmi?
1: Boshlaymiz.
0: Xo'p. Odam tanasini anatomiya fani o'rganadi?
1: Yo'q, biz o'rganib to'g'risini ko'raylik.
0: Ha?
1: To'g'risini ko'raylik deyman.
0: Voy, qanaqasiga noto'g'ri bo'ladi? Odam anatomiyasi. Eh, siz chalg'i deysiz. O'sa aslida hammamiz biladigan javob bu. Mayli, hech qisi yo'q. Hali uyqingiz ochilmadimi? Alo. Alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, assalomu alaykum, xayrli tong.
0: Kimsiz?
2: Qarag'andaqdan Kulash opa.
0: Quyosh opa?
2: Kulash, Kulash.
0: Kulash, juda ham soz. Xush ko'rdik sizni.
2: Rahmat.
0: Xo'p, boshladik o'yinimizni. Tibbiyotda ko'z kosasidan pastda, yuqori jag' suyagidan ust tomonda joylashgan yuz qismi ensa deyiladi.
2: To'g'rimi ekan?
0: Yo'da, salomat bo'ling, omon bo'ling, hurmatli tinglovchilar. Pochin biz kutgandek bo'lmayapti-yu. Uyg'onamiz, uyg'onamiz. 71-203-65, alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Marhamat, siz bilan tanishamiz.
3: Muxlis xon. Jumangiz muborak bo'lsin.
0: Rahmat, kattakon. Yo, bo'lmadi. Bu tinglovchimiz mana shu aloqa sifatini yaxshilamasa, ular bilan gaplasha olmaymiz. Alo.
4: Alo.
0: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum salom.
0: Tanishamiz.
4: Samarqanddan Abdujalil aka.
0: Juda ham soz Abdujalil aka, boshladik o'yinimizni. Notanish joyda ko'pchilik odamlar o'zlari bilmagan holda chapga buriladilar.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi, ikkinchisiga o'tamizmi?
4: O'tamiz.
0: Shri-Lanka aholisining asosiy qismini Singal xalqi tashkil qiladi.
4: Tavakkal qilamiz, to'g'ri deylik.
0: Yaxshi. Uchinchisi. George Sand taxallus ostida ijod qilgan fransuz yozuvchisini asl ismi Aurora Dupin.
4: Buni ham tavakkal qilamiz, noto'g'ri.
0: Rahmat, omon bo'ling, sog' bo'ling. Bu galgi tavakkal to'g'ri chiqmadi endi. Xo'sh, siz tavakkal qildingiz-u, bizda o'sha reklama fursati ekanini mana hozir ko'rsatib turibdi soatimiz millari. Biz reklamani o'tkazib, keyin tezda qaytamiz.
5: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar.
6: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda.
5: Honor xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq
7: dedi. Bir yigit Sibirda xizmat qilyapti degan qattiq sovuqda 40 grad sovuqni chidolmasdan bir rus akamiz eshigiga kelib taqalatib qoldi. Shunda ochib qarasa, ro'para soldat turganmish. Что тебе нужно, солдат? У вас по Греции можно? А то я замёрзну. Заходи, солдат. Вот Греция на здоровье. Вот русский пеш деген экан, отырып алып исинип отырса, ikkita yuzga qip-qizil bo'lib qonlar yugurib ketsa, rus akam so'rab qoldi. Куда, солдат? Из Ташкента. А, Ташкент. Город Ташкент. Я там не был, депти. Ну я слышал, депти. Самый красивый город в Средней Азии, депти. Ну как, депти, узбек, тебе, наверное, трудно служить, депти. Все-таки здесь не Ташкент, а Сибирь, не лето, а зима, на улице мороз, буран, пурга, ветер, депти. Ну как, депти, пробаблап кой, депти. Уже рус махтабын бетерге гетеген, пробаблап кой, я кайтып көрамам, ема, депти. Ну и что зима, депти, ну и что Сибирь, депти. Только в Сибири зима бывает, что ли, депти. У нас тоже, в Ташкенте тоже зима бывает, депти. Это разве зима, депти? Шиам кышмы депти. У нас такой зима бывает в зиме депти. Утомнан бутомга сакырепкен мушук депти. Ортада катып калады. Вот такой у нас зима бывает. Прямо на воздухе замерзет. Вот эта кошка депти. Который хотел прыгать на тот квартиру депти. Ты сказал, ну жили у вас в Ташкенте такой зима. Да, у нас зима бывает. В зиме депти чилла бывает депти. А что такое чилла? Чилла. Это 90-е зима, да, из них 40-е чела, да, вы чела, да, такой мороз бывает, ты не веришь, и такой мороз еще наши узбеки свадьбу делают. Вот год тому назад мой сосед в челе прямо свадьбу делал. Все гости на улице сидят, ветер, пурга, буран, снег идет, певец песни поет, а его песня не слышно, да. А почему, что у вас микрофона нет там, что ли? У нас усилитель, микрофон есть, но у него песня замерзнет. Вот так изо рта песня выходит, замерзает, и прямо на землю нотой падает. Ты из Сибиря, Хайрон, ну жели, у вас в Ташкенте такой зима? Да, у нас зима бывает, в зиме чела бывает, а после чела хила бывает. А что такое хила? Хила – это хуже чела. Но после чела. В хиле, все хватит, я никогда не поеду в Ташкент.